Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Набирая воду в чайник, доярка по привычке кран мнет.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Реклама на русском. Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах, живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки, продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября – Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
9: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
10: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
11: Женщина слабая. Беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
12: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
5: Да!
4: Ого! Стоит, наверное, миллион.
5: Нет, стоит как хороший букет цветов.
4: Мне срочно нужен такой же.
6: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анекс Артисиас.
7: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели. Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99FM. Ну и разумеется, нас всегда можно послушать онлайн на russianradio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
1: Итак, на этой неделе главный чарт страны покидают сразу два трека. Кельвин Харрис, Jazzy, Satisfy.

Желаем артистам новых музыкальных и творческих успехов. И до встречи у нас в двадцатке. А пока 20 место и новинка «Da Ti, Take Me There». Это романтичный поп-сингл грузинского музыканта Давида Церетели, который вышел 3 апреля в этом году на лейбле Warner Records. В треке поется о сильном желании близости, доверии и побега от повседневной тревоги вдвоем с любимым человеком. Лаконичная структура, мягкий вокал и припев, построенный на просьбе уйти в пространство, где чувства не требуют объяснений. Песня стала вирусным хитом в TikTok, где ее использовали более чем в 10 миллионах видео. А на YouTube композиция также демонстрирует впечатляющие результаты, набрав свыше 21 миллиона просмотров с момента релиза.

минус 2 строчки за неделю и на 19-ю позицию отправляется Мари Краймбрери. Ее песня «Давай не ждать» звучит вот уже 15 недель в главном чарте.

0: 18 место и минус 4 пункта у еще одной вирусной композиции «Шаде» by India, Хчо и Мод.
1: Кипрская

0: Ну, а мы двигаемся дальше и прямо по курсу очередная новинка кипрской двадцатки русского радио. Встречаем Holy Flame, Айову и Доуз с композицией «Ловлю». Совместная работа привлекла внимание публики не только благодаря звездному составу, но и феноменальной скорости ее создания. Holy Flame известен своими экспериментами в электронной музыке, а Доуз активно работает на стыке хип-хопа и R&B, что делает их коллаборацию с поп-звучанием Айовы особенно интригующей для ценителей жанровых миксов.
1: Кипрская двадцатка русского радио.

На 13-ю взлетает новинка прошлонедельного чарта от Басты и группы «Моя Мишель». Песня «Если я буду танцевать» за неделю в плюсе на 6 пунктов и смело забирает звание «Прорыв недели». Ю-ху!

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
4: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно найдется друг, который хлопнет по спине, спросит, как отдохнул.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка.
7: А по соседству еще одно падение чарта. Джонни, Федук с треком «Лето» теряют 6 пунктов и отправляются на 12-ю строчку.

кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это «Кипрская двадцатка» русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем смело, очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимали Полина Гагарина и Сергей Лазарев «Happy End».

Плюс 4 пункта за неделю и на 9-ю позицию поднимается Мэри Гу с песней «Настоящие». Кстати, певица совсем недавно побывала у нас на острове как гостья частного мероприятия и, надеемся, была очень рада услышать свои треки на русском радио «Кипр».

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А бронзовые финалисты прошлонедельного чарта Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End» отныне звучат на 6-м месте кипрской двадцатки русского радио.

Ну а мы тем временем добрались до пятерки лучших. Пятое место и плюс 5 пунктов за неделю. Вот такой вот мощный прорыв у Temper City Self-Aware.

главный музыкальный бриллиант чарта от Севиль. Артика и Асти в плюсе на 3 позиции и отныне занимает 4-ю строчку.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Ну а музыкальный пьедестал русского радио Кипр на этой неделе звучит следующим образом. Третье место и газуем вместе с Юлией Зиверт.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: забирают лидеры прошлонедельного чарта Шакира «Burn Boy» «Дай, дай». Ну а кто же победил, узнаем через пару моментов.
1: Русское радио Кипр. 20 лучших песен эфира.
2: Лучших песен эфира.
1: Слушает весь остров.

0: Кипрская двадцатка.
1: Эта работа вдохновлена поэзией Серебряного века и рассказывает о любви, которая способна освещать путь даже в самые темные времена. Всего полтора месяца понадобилось группе «Айова», чтобы покорить кипрскую двадцатку русского радио. Композиция «Мы» — хит номер один.
2: «Мы» —

0: Русское радио Кипр. 20 лучших песен эфира. Лучших песен эфира. Слушает весь остров.
1: Поздравляем команду с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой. Каждый раз по пятницам с 4 до 5 часов вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
0: Двадцатка лучших песен эфира.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Перед походом в гости расстелите постель. Когда вернетесь, поймете, как мудро вы поступили.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Здоровье детей – это особая зона ответственности взрослых. Родителям крайне важно знать все об опасных родинках. Для меланомы нет возрастных ограничений, к сожалению. Она может появляться и у взрослых, и у детей. Поэтому беречь кожу от вредного воздействия солнечных лучей нужно с самого детства. Ожоги от загара, полученные в детском возрасте, увеличивают риск развития меланомы в будущем. Поэтому важно научить деток правильно взаимодействовать с солнцем и не бояться родинок. Появление первых невусов у детей происходит обычно в возрасте от 3 до 5 лет. Их количество может активно увеличиваться еще и с 10 до 18. В эти периоды родинки будут расти вместе с ребенком. Их количество зависит от генетической предрасположенности, но может увеличиваться со временем пропорционально интенсивности загара. А вот родимые пятна обычно есть при рождении или появляются в первый год жизни ребенка. Они представляют собой скопление меланоцитов. Удалять большие невусы рекомендует специалист. Если сделать это детям в 3-4-летнем возрасте, то к 12 годам рубец может быть почти незаметным. А еще с врожденным гигантским невусом иногда путают такое заболевание, как нейрокожный меланоз. Такие детки могут быть более эмоциональными, чаще плакать, жаловаться на головную боль. Риск появления меланомы у таких пациентов высокий, поэтому рекомендую посетить центр Lady Aesthetic и сделать цифровой паспорт кожи. Подробности на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и к детям. Пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Байс

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Радио Монте-Карло Кипр.
6: Ваш безупречный вкус.
7: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Я купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». Что-то ее до сих пор не доставили.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт в

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг, они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Milt's Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Надо, ребята, влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Дарим два волшебных дня в «Мангос» в Лимассоле 3 и 4 октября. Скидка 20% на все товары. Розыгрыш ценных призов. Блюдо на гриле «Бройл Кинг» от шеф-повара Джеффри Хоффинса. И спецпредложения на товары брендов «Ниндзя» и «Шарк». Весь октябрь минус 20% на бесплатную доставку через «Бокснау» и онлайн-покупки по промокоду «Мангос10». Все условия на mangos.com.cy.
5: А думал, дышать без нее не могу. А нет, просто насморк.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Вот в наше время...
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Большие города.
9: 24 октября в Лимассоле. Легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
10: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
11: Попробуйте задержать выплату кредита.
12: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Съезд экстрасенсов не состоялся по непредвиденным обстоятельствам.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Los Vivancos Live. Испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atrium Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
5: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 2-5-5-8-8-180.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» Радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: А я сразу не понравился ее родным. Особенно мужу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Большие города.
8: 24 октября в Лимассоле.

0: песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
1: Компанию «Бардов» выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Здоровье детей – это особая зона ответственности взрослых. Родителям крайне важно знать все об опасных родинках. Для меланомы нет возрастных ограничений, к сожалению. Она может появляться и у взрослых, и у детей. Поэтому беречь кожу от вредного воздействия солнечных лучей нужно с самого детства. Ожоги от загара, полученные в детском возрасте, увеличивают риск развития меланомы в будущем. Поэтому важно научить деток правильно взаимодействовать с солнцем и не бояться родинок. Появление первых небусов у детей происходит обычно в возрасте от 3 до 5 лет. Их количество может активно увеличиваться еще и с 10 до 18. В эти периоды родинки будут расти вместе с ребенком. Их количество зависит от генетической предрасположенности, но может увеличиваться со временем пропорционально интенсивности загара. А вот родимые пятна обычно есть при рождении или появляются в первый год жизни ребенка. Они представляют собой скопление меланоцитов. Удалять большие небусы рекомендует специалист. Если сделать это детям в 3-4-летнем возрасте, то к 12 годам рубец может быть почти незаметным. А еще с врожденным гигантским небусом иногда путают такое заболевание, как нейрокожный меланоз. Такие детки могут быть более эмоциональными, чаще плакать, жаловаться на головную боль. Риск появления меланомы у таких пациентов высокий, поэтому рекомендую посетить центр «Леди Эстетик» и сделать цифровой паспорт кожи. Подробности на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и к детям. Пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сан-Плюс.
3: Я вспоминаю о тебе каждую субботу, когда твоей рубашкой пол мою.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг, они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра,

0: начать съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Meals Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food готовит вам полезную рыбку.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Дарим два волшебных дня в «Мангос» в Лимассоле 3 и 4 октября. Скидка 20% на все товары. Розыгрыш ценных призов. Блюдо на гриле «Бройл Кинг» от шеф-повара Джеффри Хоффинса. И спецпредложения на товары брендов «Ниндзя» и «Шарк». Весь октябрь минус 20% на бесплатную доставку через «Бокснау» и онлайн-покупки по промокоду «Мангос10». Все условия на mangos.com.cy.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.

0: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Кровать и подушка, они такие. Им человека завалить, расплюнуть.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.
5: Нет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
4: Незабываемо.
2: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Los Vivancos Live. Испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
6: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
7: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «О»,

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарный Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Весь день лежу на диване и останавливаться не собираюсь, потому что я вообще без тормозов.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю

0: Коллекцию вилл и апартаментов. Пофилия. Дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Не покупайте эту шляпу. Не покупайте эту сумку. Не покупайте эти туфли. Пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки. И только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Когда протирала зеркало, думала, что я самая хозяйственная. А нет, я самая красивая.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русская.

0: Реклама на русском. Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Вашими устами, да помолчать бы.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Здоровье детей – это особая зона ответственности взрослых. Родителям крайне важно знать все об опасных родинках. Для меланомы нет возрастных ограничений, к сожалению. Она может появляться и у взрослых, и у детей. Поэтому беречь кожу от вредного воздействия солнечных лучей нужно с самого детства. Ожоги от загара, полученные в детском возрасте, увеличивают риск развития меланомы в будущем. Поэтому важно научить деток правильно взаимодействовать с солнцем и не бояться родинок. Появление первых невусов у детей происходит обычно в возрасте от 3 до 5 лет. Их количество может активно увеличиваться еще из 10 до 18. В эти периоды родинки будут расти вместе с ребенком. Их количество зависит от генетической предрасположенности, но может увеличиваться со временем пропорционально интенсивности загара. А вот родимые пятна обычно есть при рождении или появляются в первый год жизни ребенка. Они представляют собой скопление меланоцитов. Удалять большие невусы рекомендует специалист. Если сделать это детям в 3-4-летнем возрасте, то к 12 годам рубец может быть почти незаметным. А еще с врожденным гигантским невусом иногда путают такое заболевание, как нейрокожный меланоз. Такие детки могут быть более эмоциональными, чаще плакать, жаловаться на головную боль. Риск появления меланомы у таких пациентов высокий, поэтому рекомендую посетить центр Lady Aesthetic и сделать цифровой паспорт кожи. Подробности на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и к детям. Пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
2: Да.
1: Ого, стоит, наверное, миллион.
2: Нет, стоит, как хороший букет цветов.
1: Мне срочно нужен такой же.
2: ВПЛ Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. ЭПЛ Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: А по-настоящему веселые люди могут танцевать даже под аудиокнигу. Главное погромче включить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Ваш безупречный вкус.
2: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
4: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
5: Супергерои спасают мир. А наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
6: Вот в наше время.
7: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
8: Он не любит тебя нисколечко.
7: А теперь я включаю их своему сыну.
9: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
7: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
10: Лихие 90-е. Родные нулевые.
7: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
11: Не жалуйся на судьбу. Ей, может быть, с тобой тоже не очень повезло.
12: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг, они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Milt's Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сангус.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Это будет наш с тобой секрет –

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Группа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.